Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

популярность, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: than the rest. Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: рассчитан.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной одежде нагайцев. Традиционный костюм складывался в течение многих веков, так как нагайцы, будучи степняками, воинами, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды нагайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых нагайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов нагайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у нагайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых нагайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней билбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом – изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-нагайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у нагайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется нагай-борг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухары-борг. Практичным головным убором кочевника-нагая были зимние шапки, тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду нагайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был идырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у нагайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре нагайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и ш-этик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде нагаек. До новых радиовстреч!

0: Создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикени 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Казани глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в ключевом событии 17-го международного экономического форума «Россия и исламский мир. Казань-форум-2026» ежегодном заседании группы стратегического видения «Россия и исламский мир». Мероприятие было приурочено к 20-летию со дня основания группы, учрежденной по инициативе президента России Владимира Путина. Событие объединило государственных, религиозных и общественных деятелей, дипломатов из России и 25 стран. Участники обсудили ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, обменялись опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами. Особое внимание было уделено молодежной политике, образованию и культуре. Намечены стратегические ориентиры взаимодействия России с государствами Организации исламского сотрудничества. В мастерской управления «Сениш» при поддержке Высшей школы государственного управления Президентской академии прошел первый всероссийский форум участников региональных кадровых программ для ветеранов СВО. Участие в форуме принял наш земляк, трижды кавалер Ордена Мужества, начальник военного учебного центра при СКГА, выпускник региональной кадровой программы «Герои Карачаево-Черкесии» Рустам Магомедов. Форум дал Рустаму Магомедову бесценный багаж знаний в области государственного управления и региональной политики. Кроме того, он обрел единомышленников из других регионов для дальнейшего сотрудничества и обмена практиками. Как ранее отмечал президент России, участники СВО, элита и Золотой фонд России – те, кому предстоит строить будущее страны. Юные армрестлеры из Карачаево-Черкесии завоевали 14 медалей – 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых на первенстве Европы. В Будапеште ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Эркенов и Расул Урусов. Глава республики поздравил спортсменов, тренеров и родителей за труд и целеустремленность. Отдельное спасибо президенту региональной федерации армспорта, депутату парламента Адаму Гачияеву за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Впереди взрослый чемпионат Европы, где за медали также поборются наши атлеты.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

10. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 14 медалей завоевали армрестлеры Карачаева-Черкесии на первенстве Европы по армрестлингу среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 и 19-23 лет. Соревнования проходили в Будапеште. В венгерской столице наши ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран и показали характер настоящих чемпионов. Всего в первенстве приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке нашей сборной 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали. «Прекрасный результат, которым мы гордимся», отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Он подчеркнул, что вице-президент Федерации армрестлинга России Андрей Попов высоко оценил их подготовку и волю к победе. Глава республики от всей души поздравил юниоров с блестящей победой. Он поблагодарил тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов за труд и целеустремленность. Отдельно он поблагодарил президента Федерации армспорта Карачаева-Черкесии, депутата парламента Адама Гачияева за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Вот имена чемпионов и призеров: Рамазан Лепшоков, Карим Эльдаров, Мухаммад Токов, Абдуллах Байкулов, Алан Лайпанов, Абдурахман Байрамкулов, Марта Волкова и Мухаммад Байрамкулов. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Аркенов и Расул Урусов. Впереди взрослый чемпионат Европы. За медали также борются наши атлеты. В Ауле Хабес прошел турнир по волейболу памяти героя Советского Союза Умара Хабекова, приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали 9 команд из разных регионов. По итогам турнира победителем стала команда ХАТ Аул Хабес, второе место у сборной Кабардино-Балкарии, третье у команды Барс из города Карачаевска. Команда ветеранов СВО из Карачаева-Черкесии в Дагестане приняла участие в соревнованиях по волейболу среди участников специальной военной операции. Подобные соревнования – это не только спорт, но и возможность для ветеранов боевых действий укреплять боевое братство, поддерживать друг друга и показывать пример мужества и стойкости. В Карачаево-Черкесии прошел республиканский военно-патриотический фестиваль, посвященный 81-й годовщине Великой Победы и десятилетию движения «Юнармия». На сборном пункте военного комиссариата республики более 200 участников собрались, чтобы показать силу, подготовку, командный дух и настоящую любовь к родине. В фестивале приняли участие 8 команд со всей республики. Абсолютным победителем стал военно-патриотический клуб «Ураган». На втором месте команда Карачаевска, на третьем – казачий военно-патриотический клуб «Пластун» из Черкесска. Для участников и зрителей работали 10 интерактивных площадок, выставка оружия и военной техники, тактическая и первая медицинская помощь, электронный тир, стрельба из спортивного лука, БПЛА, тактическая подготовка, топография и РХБЗ. Также гостей ждала концертная программа и встреча с почетными гостями, среди которых ветераны специальной военной операции. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить

0: В Домбае 8:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Казани глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в ключевом событии 17-го международного экономического форума «Россия и исламский мир. Казань-Форум-2026» ежегодном заседании группы стратегического видения «Россия и исламский мир». Мероприятие было приурочено к 20-летию со дня основания группы, учрежденной по инициативе президента России Владимира Путина. Событие объединило государственных, религиозных и общественных деятелей, дипломатов из России и 25 стран. Участники обсудили ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, обменялись опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами. Особое внимание было уделено молодежной политике, образованию и культуре. Намечены стратегические ориентиры взаимодействия России с государствами Организации исламского сотрудничества. В мастерской управления «Сениш» при поддержке Высшей школы государственного управления Президентской академии прошел первый всероссийский форум участников региональных кадровых программ для ветеранов СВО. Участие в форуме принял наш земляк, трижды кавалер Ордена Мужества, начальник военного учебного центра при СКГА, выпускник региональной кадровой программы «Герои Карачаево-Черкесии» Рустам Магомедов. Форум дал Рустаму Магомедову бесценный багаж знаний в области государственного управления и региональной политики. Кроме того, он обрел единомышленников из других регионов для дальнейшего сотрудничества и обмена практиками. Как ранее отмечал президент России, участники СВО – элита и Золотой фонд России – те, кому предстоит строить будущее страны. Юные армрестлеры из Карачаево-Черкесии завоевали 14 медалей – 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых на первенстве Европы. В Будапеште ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Эркенов и Расул Урусов. Глава республики поздравил спортсменов, тренеров и родителей за труд и целеустремленность. Отдельное спасибо президенту региональной федерации армспорта, депутату парламента Адаму Гачияеву за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Впереди взрослый чемпионат Европы, где за медали также поборются наши атлеты.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: В Карачаевске 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. До 2035 года в Дагестане намерены расширить площади виноградников до 34 700 гектаров. Сейчас общая территория садов, находящихся в стадии плодоношения, достигает 24 тысячи гектаров, из которых оборудована системой капельного полива больше 5 тысяч гектаров. Для достижения цели активно внедряются 4 крупных инвестиционных проекта по закладке новых виноградников. С 2024 года успешно высажено свыше 500 гектаров виноградных лоз с использованием технологии капельного орошения. Проект финансируется на сумму более 1 миллиарда 420 миллионов рублей. Ингушетия. В Ингушетии летом пройдут региональные конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Первый этап состоится в муниципальных образованиях. Конкурсные комиссии будут выезжать на подворье, осматривать приусадебные участки, цветники и дворовые территории, оценивать уровень благоустройства, ухоженность и оригинальность оформления. Финальный этап проведут с 1 по 22 июля. Призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона рублей. Фестиваль цветов 1 миллион рублей. Кабардино-Балкария. В Нальчике открылся 5-й Северокавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026». Инициатива, поддержанная Министерством культуры России, уже не первый год служит стартовой площадкой для начинающих кинематографистов, поднимающих в своих работах актуальные темы современности. В этом году за награды фестиваля поборются около 70 картин. Конкурсная программа включает короткометражные, игровые, анимационные и телевизионные фильмы, социальные видеоролики и документальные ленты. Участников ждут встречи с именитыми деятелями кино. В числе специальных гостей – народный артист России Андрей Соколов, режиссер Владимир Хотиненко и киновед, доцент в ГИКа Татьяна Яковлева. Карачаево-Черкесия. Представитель правительства Дагестана Магомед Магомедов посетил Черкесск, чтобы выразить благодарность жителям Карачаево-Черкесии за оказанную поддержку. Волонтеры из республики работали в зоне чрезвычайной ситуации, а жители региона организовали сбор гуманитарной помощи и финансовую поддержку пострадавшим от наводнения. Он отметил, что именно в сложные моменты особенно ясно видно, что народы России едины. Магомедов вручил благодарственные письма и экземпляры книги Расула Гамзатова «Берегите друзей», главам муниципалитетов, представителям общественных организаций, меценатам и активным гражданам, принимавшим участие в организации гуманитарной помощи. Северная Осетия. В Северной Осетии появится официальный согласованный маршрут восхождения на гору Казбек. Это позволит обеспечить безопасность туристов, принимающих участие в подъеме на горный пик. Регистрация групп в МЧС также теперь обязательна. Раньше она носила лишь рекомендательный характер. У Казбека две вершины. Восточная – 5033 метра и западная – 5025 метров. Восхождение на гору со стороны Северной Осетии относится к категории сложности 2Б и требует хорошей физической подготовки и альпинистского опыта. Ставропольский край. Экспорт напитков на Ставрополье вырос за год на 25%. На начало мая местные предприятия отгрузили 10 800 тонн продукции на сумму 6 миллионов долларов США. Напитки поставляются в 19 государств. Среди них Азербайджан, Китай, Грузия, Узбекистан, Абхазия, Монголия, Молдова, Таиланд, Латвия, Канада и Германия. Чечня. В трех чеченских селах дали старт строительству новых спортивных комплексов общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Универсальный спортивный комплекс в селе Ахмат-Юрт расположится на площади более 5000 квадратных метров. Физкультурно-спортивные комплексы в селах Дачубарзой и Белгатой займут площадь в более 1500 квадратных метров каждый. На объектах будут созданы условия для занятий олимпийскими видами спорта – баскетболом, волейболом, футболом, дзюдо, борьбой и боксом. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 18 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность.

0: есть для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Ставки 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 14 медалей завоевали армрестлеры Карачаева-Черкесии на первенстве Европы по армрестлингу среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 и 19-23 лет. Соревнования проходили в Будапеште. В венгерской столице наши ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран и показали характер настоящих чемпионов. Всего в первенстве приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке нашей сборной 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали. Прекрасный результат, которым мы гордимся, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Он подчеркнул, что вице-президент Федерации армрестлинга России Андрей Попов высоко оценил их подготовку и волю к победе. Глава республики от всей души поздравил юниоров с блестящей победой. Он поблагодарил тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов за труд и целеустремленность. Отдельно он поблагодарил президента Федерации армспорта Карачаева-Черкесии, депутата парламента Адама Гачияева за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Вот имена чемпионов и призеров: Рамазан Лепшоков, Карим Эльдаров, Мухаммад Токов, Абдуллах Байкулов, Алан Лайпанов, Абдурахман Байрамкулов, Марта Волкова и Мухаммад Байрамкулов. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Аркенов и Расул Урусов. Впереди взрослый чемпионат Европы. За медали также борются наши атлеты. В Ауле Хабес прошел турнир по волейболу памяти героя Советского Союза Умара Хабекова, приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали 9 команд из разных регионов. По итогам турнира победителем стала команда ХАТ Аул Хабес. Второе место у сборной Кабардино-Балкарии, третье у команды «Барс» из города Карачаевска. Команда ветеранов СВО из Карачаева-Черкесии в Дагестане приняла участие в соревнованиях по волейболу среди участников специальной военной операции. Подобные соревнования – это не только спорт, но и возможность для ветеранов боевых действий укреплять боевое братство, поддерживать друг друга и показывать пример мужества и стойкости. В Карачаево-Черкесии прошел республиканский военно-патриотический фестиваль, посвященный 81-й годовщине Великой Победы и десятилетию движения «Юнармия». На сборном пункте военного комиссариата республики более 200 участников собрались, чтобы показать силу, подготовку, командный дух и настоящую любовь к родине. В фестивале приняли участие 8 команд со всей республики. Абсолютным победителем стал военно-патриотический клуб «Ураган». На втором месте команда Карачаевска, на третьем – казачий военно-патриотический клуб «Пластун» из Черкесска. Для участников и зрителей работали 10 интерактивных площадок, выставка оружия и военной техники, тактическая и первая медицинская помощь, электронный тир, стрельба из спортивного лука, БПЛА, тактическая подготовка, топография и РХБЗ. Также гостей ждала концертная программа и встреча с почетными гостями, среди которых ветераны специальной военной операции. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Сегодня 90-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, житель станицы Сторожевой Иван Афанасьевич Полянский. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем поздравлении отметил, что Иван Афанасьевич принадлежит к поколению, чье детство было безжалостно опалено войной. Ребенком он с друзьями наткнулся на фашистскую мину. Получил серьезное ранение и чудом остался жив. Долгие годы Иван Афанасьевич посвятил Сторожевскому совхозу, где трудился трактористом, мотористом и рабочим тока. Создал семью и всю жизнь прожил честным трудом. Именно на таких скромных, но крепких людях и держится наша страна. Сердечно поздравляю уважаемого ветерана с юбилеем. От всей души желаю крепкого здоровья, долгих лет в окружении тепла и заботы любящих людей. 18 мая отмечается Международный день музеев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем поздравлении отметил: «В год духовного и культурного наследия народов региона этот праздник приобретает особый смысл. Кроме того, в этом году 110 лет исполняется Государственному Карачаево-Черкесскому историко-культурному и природному музею-заповеднику имени Байчоровой. В сокровищницах музеев Карачаево-Черкесии хранятся сотни тысяч уникальных экспонатов, в которых отражены многовековая история, самобытная культура народов Карачаево-Черкесии, удивительная природа нашего края. И огромная признательность работникам музейного дела за профессионализм и преданность делу. Ваш труд бесценен. Вы храните душу народов Карачаево-Черкесии». В рамках проекта формирования комфортной городской среды в ауле Кумыш Карачаевского района началось строительство нового детского городка. Строители завершают планировку и выравнивание территории. Идет подготовка основания, завозят строительные материалы. Здесь появятся игровые комплексы, надежные качели и горки. Обустроят зону отдыха со скамейками и урнами. Уложат травмобезопасное резиновое покрытие. Напомним, продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 12 тысяч жителей республики уже отдали свои голоса. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71D. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тронула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 14 медалей завоевали армрестлеры Карачаева-Черкесии на первенстве Европы по армрестлингу среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 и 19-23 лет. Соревнования проходили в Будапеште. В венгерской столице наши ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран и показали характер настоящих чемпионов. Всего в первенстве приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке нашей сборной 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали. «Прекрасный результат, которым мы гордимся», отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что вице-президент Федерации армрестлинга России Андрей Попов высоко оценил их подготовку и волю к победе. Глава республики от всей души поздравил юниоров с блестящей победой. Он поблагодарил тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов за труд и целеустремленность. Отдельно он поблагодарил президента Федерации армспорта Карачаева-Черкесии, депутата парламента Адама Гачияева за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Вот имена чемпионов и призеров: Рамазан Лепшоков, Карим Эльдаров, Мухаммад Токов, Абдуллах Байкулов, Алан Лайпанов, Абдурахман Байрамкулов, Марта Волкова и Мухаммад Байрамкулов. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Аркенов и Расул Урусов. Впереди взрослый чемпионат Европы. За медали также борются наши атлеты. В Ауле Хабес прошел турнир по волейболу памяти героя Советского Союза Умара Хабекова, приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали 9 команд из разных регионов. По итогам турнира победителем стала команда ХАТ Аул Хабес. Второе место у сборной Кабардино-Балкарии, третье у команды Барс из города Карачаевска. Команда ветеранов СВО из Карачаева-Черкесии в Дагестане приняла участие в соревнованиях по волейболу среди участников специальной военной операции. Подобные соревнования – это не только спорт, но и возможность для ветеранов боевых действий укреплять боевое братство, поддерживать друг друга и показывать пример мужества и стойкости. В Карачаево-Черкесии прошел республиканский военно-патриотический фестиваль, посвященный 81-й годовщине Великой Победы и десятилетию движения «Юнармия». На сборном пункте военного комиссариата республики более 200 участников собрались, чтобы показать силу, подготовку, командный дух и настоящую любовь к родине. В фестивале приняли участие 8 команд со всей республики. Абсолютным победителем стал военно-патриотический клуб «Ураган». На втором месте команда Карачаевска, на третьем – казачий военно-патриотический клуб «Пластун» из Черкесска. Для участников и зрителей работали 10 интерактивных площадок, выставка оружия и военной техники, тактическая и первая медицинская помощь, электронный тир, стрельба из спортивного лука, БПЛА, тактическая подготовка, топография и РХБЗ. Также гостей ждала концертная программа и встреча с почетными гостями, среди которых ветераны специальной военной операции. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды ногайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых ногайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов ногайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у ногайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых ногайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней белбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом, изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-ногайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у ногайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется нагайборг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухарыборг. Практичным головным убором кочевника нагая были зимние шапки – тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду ногайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был эдырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у ногайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре ногайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и иш-этик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде ногаек. До новых радиовстреч!

0: так нравилось. Пока горят города на планете, но чтобы понравиться.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час на радиостанции КЧРФМ. Ежедневно в будние дни в 14 часов мы собираемся здесь, чтобы поднимать, обсуждать новые интересные и яркие темы, темы, которые касаются жителей нашей республики. Сегодня мы будем говорить о нашем с вами здоровье. Мы продолжаем совместный радиоцикл с участием представителей медицинского сообщества. Благодарим Минздрав Карачаево-Черкесии за активную такую политику. Для того, чтобы не просто поговорить мы здесь собираемся, а для того, чтобы рассказать жителям нашего региона о важных заболеваниях, о заболеваниях, которые могут повлиять на качество их жизни и, конечно же, профилактировать. Главная цель – предупредить, не допустить развития заболеваний. Очень хочется, чтобы мы все жили долго, здорово. Тем более, что, конечно же, есть такие большие национальные цели и задачи увеличения продолжительной и активной жизни. Сегодня у нас на повестке заболевания эндокринной системы. Всемирный день щитовидной железы грядет. Мы расскажем о том, как защитить вашу эндокринную систему, как не допустить развития таких заболеваний, ну и что важно знать и соблюдать, чтобы не попадать потом на приемы к эндокринологам. Друзья, все это впереди, но начнем с новостей, что важного и интересного происходило в минувшие выходные. Сегодня в понедельник, 18 мая. Об этом расскажу прямо сейчас. Друзья, и неделя началась с приятнейшей новости. Сегодня 90-летний юбилей отмечает наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, житель станицы Сторожевой Иван Афанасьевич Полянский. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тюмрезов в своем поздравлении отметил, что Иван Афанасьевич принадлежит к поколению, чье детство было безжалостно опалено войной. Еще будучи ребенком, он с друзьями наткнулся на фашистскую мину, получил серьезное ранение и чудом остался жив. Долгие годы Иван Афанасьевич посвятил Сторожевскому совхозу, где трудился трактористом, мотористом и рабочим тока. Здесь же, в родной станице, он создал семью и всю жизнь прожил честным трудом. Именно на таких скромных, но крепких людях держится наша страна, отметил Тимрезов. Он поздравил уважаемого ветерана с юбилеем, от всей души пожелал крепкого здоровья, чтобы каждый новый день приносил радость, а жизненные силы не иссякали. Долгих вам лет, Иван Афанасьевич, в окружении тепла и заботы любящих людей. Сегодня 18 мая, это Международный день музеев. Глава республики Рашид Тюмрезов в своем поздравлении отметил, что в год духовного и культурного наследия народов региона этот праздник приобретает особый смысл. Кроме того, в этом году 110 лет исполняется Государственному Карачаево-Черкесскому историко-культурному природному музею-заповеднику имени Байчоровой. В сокровищницах музеев Карачаево-Черкесии хранятся сотни тысяч уникальных экспонатов, в которых отражены многовековая история, самобытная культура, культура народов Карачаева-Черкесии, а также уникальная природа нашего края. И огромная признательность работникам музейного дела за профессионализм и подвижническую преданность делу. Ваш труд бесценен. Вы храните душу народов Карачаева-Черкесии, отметил глава региона в поздравлении. Новости районов. В Карачаево-Черкесии в рамках проекта формирования комфортной городской среды, а в частности в ауле Кумыш в Карачаевском районе, началось строительство нового детского городка. Строители завершают планировку и выравнивание территории, идет подготовка основания, завозят строительные материалы. Здесь появятся яркие многофункциональные игровые комплексы, будут установлены надежные качели и горки, обустроят зону отдыха со скамейками и урнами. По всей игровой площади уложат травмобезопасное резиновое покрытие. Напомним, что продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива по ремонту и благоустройству общественных территорий реализуется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке «Единой России». Уже более 12 тысяч жителей республики отдали свои голоса за общественные территории, преображение которых запланировано на 2027 год, а также выбрали дизайн-проекты благоустройства. К 81-й годовщине Великой Победы сотрудники постоянного представительства Карачаево-Черкесской Республики в Москве совместно с земляками, проживающими в столице, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. От имени главы и жителей республики они возложили венок и цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.
В Зеленчукском районе прошла встреча представителей различных профильных ведомств, министерств, организаций и администраций муниципалитета с семьями участников специальной военной операции. На встрече обсуждали меры поддержки для наших героев и их семей. Собравшиеся смогли задать интересующие вопросы, на большинство из которых удалось ответить в ходе встречи. Вопросы, которые требуют более детальной проработки, были взяты на контроль и будут решены в ближайшие дни. Напомним, что в ходе встречи с участниками и семьями участников специальной военной операции по поручению руководителя субъекта проходят во всех муниципалитетах регулярно. В Карачаево-Черкесию на отдых приехала новая смена ребят из Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики. 210 ребят разместят в двух курортных зонах республики. Это детские лагеря «Гранд Виктория» в Домбае и «Жемчужина Кавказа» в Тиберде. Для школьников подготовлена большая развлекательная программа, в которую включены спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. Ну и, конечно же, их ждут экскурсии по самым живописным местам Карачаево-Черкесии. Ну и напомним, всего в этом сезоне в нашей республике отдохнут порядка 750 школьников из подшефного округа Луганской Народной Республики. Продолжаем рубрику новостей из районов. В ауле Кубина начала работу новая врачебная амбулатория. Объект площадью 160 квадратных метров возвели в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь». Медучреждение оборудовано по всем стандартам современной медицины, благодаря чему жители аула могут получать качественную диагностику и лечение, не уезжая ради этого в районный центр. Здесь могут проверить сердце, взять анализы, выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях, когда с болезнью справиться проще. Ну и отметим, что модернизация первичного звена – это залог эффективной работы всей системы здравоохранения. В ауле Бавука идет капитальный ремонт детского сада. На объекте уже завершаются демонтажные работы. В дошкольном учреждении отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Обновят внутренние помещения, а также будет модернизирована система отопления, водоснабжения и электросетей. Напомним, что в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года в республике планируется в общей сложности отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов. Друзья, эта рабочая неделя будет пятидневная для тех, кто работает по пятидневке, а следующая будет короче на один день. Глава республики Рашид Тимрезов своим указом объявил 27 мая праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха, Курбан-Байрам, нерабочим днем. Напомним, что работа 27 мая будет компенсироваться предоставлением другого дня отдыха. Ну а 20 мая запланировано траурное шествие в память о жертвах столетней войны на Кавказе. Маршрут от здания Дворца культуры аула Алибердуковский до мемориального комплекса в том же населенном пункте. Сбор участников в 18.00, в 20.00 у подножия памятника черкесам, погибшим во время войны на Кавказе. Там состоится литературно-музыкальная композиция. А уже через неделю последний звонок прозвенит во всех школах нашей республики. Это будет 26 мая. В Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесии объявили, что последний звонок будет звучать для 7412 выпускников 9 и 11 классов. После этого выпускников ждут итоговые экзамены. Они пройдут с 1 июня по 9 июля. Ну а у учеников всех других классов будут долгожданные каникулы. Друзья, еще две небольшие новости. Первая – это анонс культурного мероприятия. Концерт «Мировые хиты» в исполнении симфонического оркестра Карачаева-Черкесии состоится совсем скоро в программе «Хиты» из репертуара культовых групп и исполнителей, переосмысление через музыку, через призму классической музыки. Это будет Госфилармония. Следите за анонсами. Будет еще одна дополнительная информация.
Ну и, друзья, Архыз продолжает бить рекорды. Свыше 1 миллиона туристов посетили горнолыжный, точнее уже всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии за прошлый год. Об этом журналистам сообщил генеральный директор курорта Архыз Роман Киранчук. Он отметил, что преодолена все-таки отметка в 1 миллион туристов. Численность гостей составила 1 миллион 74 274 человека. А уже... Хочется отметить, что в этом году Архыз не сбавляет темпов. С января по 11 мая курорт Архыз уже посетили 661 тысяча гостей. Я думаю, что будет новый рекорд, друзья, но время покажет. Мы с вами будем продолжать беседовать о важном, о нашем с вами здоровье буквально через несколько минут, но пока короткая музыкальная пауза.

0: Весна.
1: Друзья, мы переходим к обсуждению, а точнее к беседе в нашей эфирной студии. И, как всегда, в начале профильных выпусков я хочу пожелать каждому нашему радиослушателю крепчайшего здоровья и долгих лет активной, продуктивной жизни. Чтобы это стало возможным, конечно же, нужно обращать пристальное внимание на свое здоровье, на образ жизни и не допускать развития различных заболеваний. Ну, а если вдруг беда случилась, конечно же, своевременно обращаться к врачу. Еженедельно в этой эфирной студии мы встречаемся с представителями медицинского сообщества, обсуждаем различные аспекты нашего с вами здоровья. И на этой неделе с 18 по 24 мая Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделю профилактики заболеваний эндокринной системы. Эта неделя объявлена в честь Всемирного дня щитовидной железы. 25 мая этот день отмечается. Ну и подробнее о заболеваниях данной сферы нашим слушателям будет рассказывать врач-эндокринолог Карачаева Черкесского республиканского эндокринологического диспансера Мира Зурабовна Дугужева. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Доктор, спасибо, что пришли. Нашим радиослушателям хочу напомнить, что все вопросы вы можете, конечно же, задать в профильном учреждении доктору на приеме. Ну, а если есть какие-то общие более-менее вопросы, мы готовы ответить на них в рамках прямого эфира. Пишите на номер в WhatsApp, точнее, на нашу страницу в WhatsApp, КЧРФМ. Подписывайтесь, кстати, много интересной полезной информации. И все наши эфиры с участием гостей в записи тоже доступны. Ну что, друзья, неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Доктор, давайте, наверное, начнем вообще с самой эндокринной системы. Я вот посмотрела, что в последние годы частота эндокринных заболеваний растет, и это касается заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета и еще целого ряда нарушений. То есть получается, конечно, есть повод обратить внимание на нашу с вами эндокринную систему. Что это за система, да? То есть получается, если сердечно-сосудистая, понятно, что сердце и сосуды. А что за эндокринная система, что включает и какие самые частые патологии есть?
2: Да, к сожалению, вы правы. Частота заболеваний эндокринной системы растет с каждым днем. Мы это видим ежедневно на приеме. Количество пациентов увеличивается. Ну, естественно, самым распространенным заболеванием является сахарный диабет. Но заболевания щитовидной железы тоже набирают обороты в последнее время. Ну, так как эта неделя у нас больше недели щитовидной железы, поэтому сегодня, наверное, поговорим больше о заболеваниях щитовидной железы и о профилактике.
1: Ну, кстати, с вашими коллегами в тематическую неделю профилактики сахарного диабета мы тоже встречаемся и тоже подробно беседуем и рассказываем. Хорошо, давайте про щитовидную железу. Что это за железа такая, да, многие сейчас об этом говорят. Сейчас, кстати, вот какой-то бум, скажем так, да, среди людей, которые следят за своим здоровьем, все проверяют гормоны щитовидной железы, если вот вдруг полнеют, худеют, плохо себя чувствуют, вялые, апатичные, сразу у них подозрение на щитовидную железу. Очень много внимания, да, то есть, видимо, в связи с тем, что и уровень заболеваемости эндокринной растет. Что вообще за орган такой щитовидная железа, за какие функции отвечает?
2: Щитовидная железа – это небольшой орган, он расположен на передней поверхности шеи, но несмотря на то, что он небольшого размера, на самом деле играет огромную роль в работе всего организма. Гормоны щитовидной железы, они влияют, как вы уже сказали, на обмен веществ, на работу сердца, на работу нервной системы, на уровень энергии, настроение, сон, в целом самочувствие человека, ну и в том числе, конечно, на массу тела. Ну, к сожалению, сейчас достаточно часто встречаются заболевания щитовидной железы, особенно у женщин. Причинами являются, основная причина – это недостаток йода, особенно у нас в регионе, мы эндемичный по зобу регион.
1: То есть, получается, у нас в природе, да, скажем так, в воде, в продуктах, в пище недостаточно йода, поэтому, в принципе, у нас риски достаточно высокие у всех, кто здесь живет.
2: Да, в принципе, у всех жителей нашего региона. Ну, естественно, это хронический стресс, является причиной многих заболеваний, щитовидная железа здесь не исключение. Наследственная предрасположенность играет роль. гормональные изменения, аутоиммунные заболевания. Но здесь важно обращать внимание именно на так называемые сигналы организма. То есть у заболеваний щитовидной железы есть свои симптомы. Да, возможно, они не специфические, то есть это не какие-то явные симптомы, которые нам сразу укажут, что проблема именно щитовидной железы. Угу.
1: Но если, например, боль в глазах, это понятно, что что-то с глазами, да. Или боль в области сердца, это, скорее всего, сердце, то щитовидной железой вот такого конкретного симптома нет. То есть прям сама щитовидная железа не болит.
2: Да, она не болит, если можно так выразиться, и симптомы не специфические, и человек сразу не подумает, что у него, возможно, есть проблемы с щитовидной железой, и нужно обратиться к эндокринологу для того, чтобы проверить. То есть, если мы говорим про сниженную функцию щитовидной железы, гипотиреоз, здесь симптомы – это общая слабость, это нарушение сна, зябкость, то есть человеку постоянно холодно, выпадение волос, быстрая утомляемость, то есть это такие симптомы, которые, в принципе, человек может просто списать на хроническую усталость, на стресс и не подумать сразу, что
1: ну,
2: это...
1: Ну или проблема. На сезонные какие-то да. вещи, да, там весенний витаминоз или переболел там чем-то другим, и вот, собственно говоря, дальше, то есть получается выпадение волос, слабость, нарушение сна... ничего такого конкретного.
2: Прям. Да. Угу. Ну, у гиперфункции щитовидной железы, это тиреотоксикоз, здесь, конечно, более явные причины. Ну, если человек все-таки обратится к врачу, любой эндокринолог, он чуть ли не с первого взгляда поймет, что...
1: То есть, когда здесь... повышенная функция, да. да, вот эта базедова болезнь, да, да в да. школьных учебниках, здесь когда характерное явные. Выражение ну. лица, увеличенные глазные яблоки, да, то есть такой какой-то взгляд специфичный,
2: человека,
1: то есть ну, так видно,
2: того,
1: даже внешне
2: увеличились
1: визуально.
2: Глаза и уже эндокринная офтальмопатия именно развилась, должно пройти какое-то время. Не обязательно, что будет тиреотоксикоз с эндокринной офтальмопатией, но таких пациентов видно, они раздраженные, они, у них тремор верхней конечности, у них очень сильное сердцебиение. Очень часто, кстати, пациентов для исключения именно гиперфункции щитовидной железы направляют кардиологи к нам. И чаще всего такие пациенты обращаются к врачу, потому что они начинают очень сильно и резко терять вес.
1: Вот такие характерные признаки. Да. Скажите, вот в последние годы активно популяризируют диспансеризацию. С диспансеризацией пациенты приходят к вам?
2: Да, пациенты приходят в диспансеризацию, но это больше связано именно с сахарным диабетом, потому что гормоны щитовидной железы, насколько я знаю, они не входят в
1: общий
2: план диспансеризации.
1: Да. Но все равно есть какие-то симптомы, которые могут насторожить терапевта, и он назначает дополнительные исследования, в ходе которых вот патологию именно щитовидной железы, в том числе или других эндокринных систем, органов можно выявить, собственно говоря.
2: Да, в этом плане, да, терапевта очень часто направляют. То есть, ну, если человек не знает, что ему нужно обратиться именно к эндокринологу, если ему, может быть, даже в голову не придет, что это, возможно, эндокринное заболевание.
1: То есть он может обращаться к кому угодно, к терапевту, кардиологу, да. психологу, психиатру,
2: дальше
1: кому
2: уже
1: угодно.
2: Коллеги направляют к более узкопрофильным специалистам, мы уже дальше разбираемся.
1: Хорошо, друзья, ну это очень важно, да, вот щитовидная железа, как говорят, маленькая, да удаленькая, много сразу функций и много симптомов, которые могут натолкнуть. Но все-таки, если вас хотя бы что-то беспокоит, да, вот доктор называет какие-то общие симптомы, если хотя бы какие-то симптомы не
2: особенно
1: дают вам покоя,
2: время.
1: Да, если длительное время, обращайтесь к врачу, да, начинайте с терапевта. Я так понимаю, что к эндокринологу надо попадать уже по специальному направлению. Первый шаг – это поход к терапевту, да, на профосмотр, на диспансеризацию. И терапевт уже тогда направляет, если видит профиль эндокринологический, терапевт уже как бы направляет к тому специалисту, которому необходимо.
2: Да, это если что-то беспокоит, но щитовидная железа, она же не всегда беспокоит. То есть чаще всего, особенно если нет нарушения функции, но есть, например, узловой зоб, а у нас в регионе практически ну, у каждого второго или каждого третьего есть узловые образования в щитовидной железе.
1: Но не всегда они какие-то злокачественные.
2: Далеко не всегда. Даже чаще всего они обычные доброкачественные узлы, которые требуют только лишь наблюдения, но в любом случае хотя бы раз в год я рекомендовала бы, чтобы каждый человек делал УЗИ щитовидной железы и сдавал ТТГ.
1: То есть это все можно сдать бесплатно совершенно, абсолютно, друзья. Мы вот об этом будем говорить, да. Очень часто люди говорят, что у меня нет времени и нет финансовых средств на это. Но есть же профильное учреждение, друзья, где вы можете пройти обследование совершенно бесплатно. Вот об этом тоже забывать не стоит. Сейчас, ну, модно, да, стало проходить чекапы, проверять свое здоровье в коммерческих клиниках. Ну, я думаю, что, ну, наверное, плохого здесь тоже ничего нет. Каждый имеет право выбирать медучреждение, да, по своим интересам, запросам, но всегда есть возможность воспользоваться программой обязательного медицинского страхования, прийти в республиканский эндокринологический диспансер, обратиться на прием и пройти собственное исследование. И то же самое УЗИ щитовидной железы и гормоны ТТГ проверить, собственно говоря, здесь же совершенно бесплатно и очень быстро и комфортно. Кстати, друзья, медучреждение в самом центре Черкесска, в историческом сердце. И добраться удобно, и на прием записаться удобно. Доктор, адрес помните?
2: Комсомольская, 40.
1: Комсомольская, 40. Это вот этот пятачок между Домом правительства и рядом с Никольской церковью, дом пионеров, дом детского творчества. Да? Сейчас как-то интересно называется, сейчас сразу не вспомнит. В общем, Комсомольская напротив старого военкомата, друзья. Место прежнее, но медучреждение уже совершенно другое. В последние годы достаточно хорошо модернизировано, да, профильные медицинские программы, региональная программа модернизации и, конечно же, национальные проекты делают свое дело. Оснащение, ремонт, все по высшему классу. Поэтому никаких проблем с обследованием, с посещением эндокринолога быть не должно. Итак, доктор, вот когда обращаться к врачу, да, что касается щитовидной железы, вот когда уже точно надо обращаться к врачу, какие симптомы должны заставить? Ну вот или из практики, вы же только-только с приема пришли, да, вот с чем обращаются, да, чаще всего, с какими симптомами?
2: Как я уже сказала, обязательно нужно обратиться, если вы начинаете терять сильный вес, то есть здесь в любом случае, хотя бы если не к эндокринологу, то к терапевту нужно обратиться, потому что этот симптом уже указывает о том, что есть какая-то проблема в организме. Просто так человек вес терять не будет, если он, ну, специально не придерживается какого-то дефицита калорий.
1: То есть если человек худеет, меньше ест, там спортом занимается, если у него стоит цель похудеть, и он теряет вес, это нормально. Если вы ничего из этого не делаете, никак не меняли образ жизни и пошел резкий спад веса, это уже такой серьезный звонок к тому, чтобы к эндокринологу обратиться.
2: Да, также очень явным симптомом является тремор верхних конечностей, то есть пациенты с гиперфункцией щитовидной железы, у них настолько возникает вот эта тряска в руках, что очень часто это уже начинает им даже мешать в их повседневной жизни. То есть, как правило, если этот небольшой тремор, то есть там небольшие колебания в гормонах, человек может и не заметить, но когда он уже начинает это замечать, соответственно, он уже приходит на прием, он понимает, что что-то не то. Просто я же говорю, не все люди знают, что нужно обращаться в таком случае к эндокринологу. Угу. Как правило, они либо к кардиологу, либо к неврологу идут, и там уже, естественно, специалисты направляют. То есть любой кардиолог при таких жалобах, даже при просто нарушениях ритма или учащенном сердцебиении, сначала направит к эндокринологу, чтобы мы исключили тиреотоксикоз. Они не будут лечить своими препаратами свои патологии, потому что прежде всего нужно исключить, что это не эндокринное заболевание.
1: Угу. Хорошо, доктор, как предупредить заболевание эндокринной системы? Давайте, наверное, вот к профилактике. Мы всегда говорим, что самое лучшее лечение – это профилактика, не допустить развития заболевания. И здесь, что касается щитовидной железы, мы тоже многое можем сделать сами. Понятно, что есть какие-то наследственные факторы, факторы внешние, да, окружающей среды, на которые мы, может быть, очень сильно не можем повлиять. Но есть то, что каждый из нас с вами в силах сделать для того, чтобы поберечь свою эндокринную систему, щитовидную железу, в частности, и не допустить развития патологии.
2: Основой профилактики заболеваний щитовидной железы является полноценное питание и достаточное поступление йода в организм. Но очень важно понимать, что здесь не имеется в виду препараты йода. Имеется в виду питание, продукты, богатые йодом, это морская рыба, морские водоросли, то есть морепродукты в целом. И это йодированная соль, то есть обычная поваренная соль, в состав которой добавлены йодит или йодат калия. Считается, что в соответствии с потребностями организма рекомендовано где-то 4-5 грамм йодированной соли использовать. Ну, то есть я сама тоже дома просто при приготовлении пищи или как досаливание готовой еды йодированную соль вместо обычной использую. Этого достаточно.
1: То есть это хорошая привычка, да? То есть приобретаете соль, да. Купите просто йодированную, она на вкус такая же
2: абсолютно. Такая же.
1: Нет никакого привкуса, запаха, да? Многие могут сказать, она, наверное, будет неприятно пахнуть, какой-то вкус никак не отличается. Нет, йодированная соль от обычной поваренной соли. Поэтому приобретаете, доплатили пару рублей, да, там не такая большая разница. Приобрели йодированную и готовим, добавляем соль, просто йодированную. Этого будет достаточно.
2: Да, я хочу еще раз сделать акцент на том, что препараты йода принимать самостоятельно, без назначения врача, не рекомендуется. То есть профилактика – это только лишь применение йодированной соли в домашних условиях, потому что избыток йода может, наоборот, навредить.
1: Угу.
2: Только по рекомендации врача есть определенные категории граждан, то есть это беременные, которые, да, принимают препараты йода, мы им назначаем.
1: От первого дня беременности до счастливого рождения малыша.
2: Период лактации тоже.
1: Да, то есть получается, когда закладываются органы и системы, здесь тоже очень важно помочь организму снабдить в том числе, ну, всеми микроэлементами, витаминами, минералами, и йод в их числе, он очень важен, да, то есть получается здесь обязательно, вот поэтому тоже, когда говорят, что беременность должна быть запланированной, с ранней постановкой на учет, с постоянным наблюдением врачей. Для чего? Вот в том числе для того, чтобы помощь в виде минералов, микроэлементов, в том числе и йода, беременной женщине назначили, чтобы формирование ребенка шло полноценно и все как надо. Хорошо, что еще для профилактики важно, помимо питание.
2: Помимо питания, также, естественно, имеет место здоровый образ жизни. То есть, ну, как бы это банально ни звучало, это исключение гиподинамии и само питание. То есть ожирение, лишний вес, оно в любом случае является фактором риска многих проблем, в том числе и заболеваний эндокринной системы. Гиподинамия сейчас, к сожалению, присутствует у большинства количества граждан, сидячий образ жизни, работа сидячая и так далее. Поэтому, ну, хотя бы те же самые примитивные 10 тысяч шагов ежедневно нужно, конечно же, соблюдать.
1: То есть активность, правильное питание, да. активность. Да, вот, кстати, в последние годы очень много ваши коллеги, врачи об этом говорят. Вот каждый доктор, который приходит еженедельно в эту студию, все говорят о важности активного образа жизни. Все говорят о том, что действительно мы стали очень мало двигаться. Ну да, если вот представьте 100 лет назад, для того, чтобы там приготовить пищу, надо было там наколоть дров, принести воду и так далее, и так далее. Мы двигались много, да, наши предки двигались много. Сегодня у нас все автоматизировано, на работу на машине, на работе за компьютером многие, и получается, что в принципе действительно дефицит от этого и лишний вес, и все заболевания, и все как снежный ком. Там же получается не одна патология, да, а, как правило, несколько, и поэтому резкое ухудшение состояния здоровья и, собственно говоря, потом куча-куча проблем, которые приходится разгребать. Что-то еще важно соблюдать, доктор, помимо здорового образа жизни, на активности физической и правильного рационного питания.
2: Да, ну, к сожалению, я не знаю, стресс, наверное, полностью исключить из жизни, это невозможно, но нужно максимально постараться его минимизировать, как бы это ни звучало, потому что стресс является триггерным фактором для развития многих заболеваний, в том числе и заболеваний щитовидной железы. И, естественно, это прохождение профилактических осмотров, плановых медицинских осмотров и той же диспансеризации. То есть, как я уже сказала, особенно, кстати, я хотела бы добавить, что если у вас когда-то были проблемы с щитовидной железой, то есть очень часто люди приходят на прием и говорят, вот у меня лет 10 назад были какие-то узлы, я говорю, а за 10 лет вы нигде не наблюдались? Они говорят, нет. То есть тогда человеку сказали, что у вас все хорошо, просто планово наблюдаетесь, человек не наблюдался все это время. А за 10 лет уже очень много могло измениться, узлы уже могли вырасти, появиться новые узлы, эти узлы уже могли стать подозрительными и так далее. То есть если даже у вас когда-то все было хорошо, это не значит, что так будет всегда.
1: А такие узлы могут перерастать в новообразование, в раковые какие-то вещи?
2: Ну, как правило, доброкачественные узлы, они не малигнизируются, то есть не перерастают в какие-то злокачественные. Но мы все равно следим динамики, если мы видим какой-то быстрый рост или какое-то изменение по ультразвуковым показателям, естественно, мы уже направляем на дообследование. То есть это все сейчас доступно в рамках ОМС. У нас мы спокойно направляем, если нам что-то не нравится по УЗИ, направляем в наш онкологический диспансер, там уже дообследование, там консультация хирурга, пункция тоже по ОМС, то есть это все сейчас доступно.
1: Ну что, друзья, все доступно, надо только заботиться о своем здоровье, да, многие даже этого не могут сделать, не могут уделить хотя бы один день в году на свое здоровье. Поэтому, друзья, мы вновь и вновь призываем всех пересматривать свой образ жизни, если есть факторы риска, вредные привычки, недосыпание, гиподинамия, неправильное питание, сидячий малоподвижный образ жизни. Пересмотрите. Пересмотрите. Действительно, много и внешних факторов, которые могут повлиять на наше здоровье, но каждый же может сам для себя принять важное ответственное решение. Да? Я думаю, что болеть никто не любит, лечиться никто не хочет, таблетки, препараты и так далее, все это очень дорого, да и зачем? Поэтому, друзья, мы можем сами минимизировать эти риски, ну и, в принципе, да, я думаю, что каждый понимает, что когда человек здоров, он активен, он весел, он бодр, он продуктивен, ему хочется жить, радоваться, ну и жизнь совершенно в других красках. Поэтому, друзья, профилактика, еще раз профилактика, здоровый образ жизни, правильное питание, минимизируем стрессы, активно двигаемся, позитивные эмоции получаем, это тоже, кстати, полезно.
2: Профилактика всегда лучше, чем лечение.
1: Хорошо, доктор, много мифов вокруг щитовидной железы, и очень хочется развеять эти мифы, потому что действительно к этому органу, да, можно сказать, органу привлечено очень много внимания. Я же говорю, как-то вот в последние годы какой-то настоящий бум такой, знаете, все стали следить за своим здоровьем и за щитовидной железой в частности. Кто-то рекомендует какие-то сборы, схемы, лечения и так далее, и так далее. Ну, я хочу еще раз, да, вот, наверное, от лица всего медицинского сообщества предостеречь. Даже какие-то безобидные биологически активные добавки, которые могут показаться безобидными на первый взгляд, могут нанести вред и совершенно не помочь. Поэтому, друзья, если вы решили воспользоваться какой-то схемой, которую активно пропагандируют на просторах интернета или ваши знакомые, и так далее, лучше обратитесь к врачу, проконсультируйтесь. Подойдет вам такая схема или нет?
2: Да, я бы тоже хотела на этом сделать акцент, что как раз один из мифов, что щитовидную железу можно вылечить БАДами. То есть на приеме мы каждый день сталкиваемся с тем, что выявляем узловые образования в щитовидной железе. Но каких-то препаратов лекарственных, которые бы повлияли на рост этих узлов, либо наоборот, на то, чтобы они рассосались. То есть пациенты часто спрашивают, а что мне принимать, чтобы эти узлы не росли? К сожалению, таких препаратов нет. То есть мы здесь можем только лишь наблюдать. И тогда некоторые пациенты прибегают к альтернативной медицине, начинают сами где-то читать, искать какие-то БАДы, народные средства, травы. То есть да, у меня были тоже такие случаи, пациенты принимали травы, заказывали откуда-то с Алтая. Это, естественно, все не доказано, не имеет никакой доказательной базы, неэффективно. Более того, это может даже навредить. То есть у меня была такая пациентка, которая лечилась травами, и у нее мы в динамике сделали УЗИ, к сожалению, там только ухудшилось, то есть у нее узловые образования увеличились.
1: Поэтому, друзья, никаких БАДов. Только консультируемся с врачом и, собственно говоря, следуем инструкциям и рекомендациям, которые дает врач. Какие еще мифы есть относительно щитовидной железы и ее здоровья?
2: Еще один из главных мифов, то что если щитовидная железа не болит, значит там все нормально. Или если визуально она не увеличена. Это тоже большое заблуждение, потому что, как я уже и сказала, что многие заболевания щитовидной железы, они очень долго протекают без каких-либо внешних изменений. То есть даже когда человек приходит на прием и доктор проводит осмотр, пальпацию щитовидной железы, мы не всегда можем почувствовать, если там какие-то изменения. То есть достоверно это будет только при помощи ультразвукового аппарата. Более того, я бы хотела сказать, что даже крупные узлы, то есть даже мелкий размер узлов, это не всегда говорит о том, что это доброкачественные узлы. В последнее время почему-то такая тенденция, что плохими злокачественными узлами оказываются именно узлы больше, меньше 1 сантиметра.
1: Угу. То есть получается то, что даже доктор прощупать не может по факту. Только УЗИ получается самый достоверный способ диагностировать, да, такие вещи. Ну что, друзья, поэтому только к доктору. Сами мы на взгляд не увидим, не почувствуем, да, щитовидная железа не болит, да, вот как болит, например, там сердце, мышцы болят, и желудок может болеть, а щитовидная железа как таковая не болит.
2: Да,
1: и визуально
2: можно я добавлю
1: никак...
2: еще один самый-самый распространенный миф, с него, наверное, надо было начать, это то, что набор веса связан с гормональными изменениями, в том числе с проблемами функционирования щитовидной железы. Вот это сейчас вообще очень сильно набирает обороты.
1: Все, наверное, хотят быть стройными, все хотят худеть и сразу идут к эндокринологу.
2: Про препараты для снижения веса, все хотят похудеть, все хотят волшебную таблетку.
1: Или укол. Вот, кстати, сейчас какой-то пик, бум, наверное, вообще даже, да, вот этих инъекционных препаратов.
2: Да, и пациенты приходят, говорят, доктор, я набираю вес, я ничего не ем, я хочу проверить все гормоны, у меня какие-то нарушения по гормонам. И, как правило, 90-95% это не гормональные причины. То есть там все хорошо с гормонами, абсолютно нормальная функция щитовидной железы, а элементарная причина этого набора веса. То есть человеку кажется, что он ничего не ест, а когда мы начинаем разбирать питание, оказывается, что очень даже ест.
1: Угу. Поэтому, друзья, если есть набор веса, это не всегда щитовидная железа, и уж точно самостоятельно приобретать инъекционные препараты или какие-то таблетки для того, чтобы снизить вес, это неправильная схема. Можно навредить своему организму и навредить так, что потом очень долго придется восстанавливаться, собственно говоря. Есть ли еще какие-то мифы, о которых важно упомянуть?
2: Наверное, о том, что болезнь щитовидной железы встречается только у пожилых людей. Это тоже абсолютный миф. У молодых людей вообще, в принципе, сейчас все заболевания молодеют. Но у щитовидной железы, у нее нет какой-то склонности к более возрастным пациентам. Угу. То есть у молодых также могут быть проблемы с щитовидной железой, и они есть, мы это видим ежедневно на приемах. Поэтому независимо от возраста, даже детям обязательно нужно обследоваться для профилактики заболеваний щитовидной железы.
1: Ну что, друзья, давайте еще раз. Чтобы не попадать на прием к эндокринологу, а вот слушать эндокринолога только в эфире радио КЧРФМ, есть несколько важных рекомендаций. Доктор, давайте еще раз коротко напомним о том, какие моменты важно знать, соблюдать, чтобы не стать пациентом эндокринолога. Ну, во-первых, позитивный, правильный настрой и отношение к жизни. Наверное, это самое важное и самое главное. Да? То есть важно заботиться о своем здоровье, прогнозировать, да, какие-то вещи и понимать, что здесь сейчас закладывается то, что будет через год, через 5, через 20 и будет ли через 20, собственно говоря.
2: Да,
1: ну а дальше?
2: Обязательно беречь свое здоровье, внимательно относиться к своему организму, прислушиваться к нему, если вы чувствуете какие-то изменения, даже они вам кажутся незначительными, лучше обследоваться для того, чтобы успокоиться, удостовериться, что все у вас хорошо. Ну, как я уже сказала, здесь диагностика на самом деле очень простая, здесь ничего сложного нет, это не занимает много времени, это доступно, это УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормон ТТГ. То есть очень часто, кстати, пациенты приходят, они обращаются в какие-то частные лаборатории и хотят сдать гормоны щитовидной железы, сдают весь спектр гормонов. Это и ТТГ, и свободный Т4,
1: и стоит Т3. Это, ой-ой-ой.
2: Да, Т3, антитела всевозможные. Этого делать абсолютно не нужно. Достаточно просто ТТГ сдать. Дальше, если там уже по ТТГ есть какие-то изменения, обратиться к доктору, и доктор-эндокринолог уже далее вас направит. То есть все гормоны сдавать не надо. Функцию щитовидной железы нам отражает только гормон ТТГ, тиреотропный гормон.
1: Если решили сделать чекап, пожалуйста, только ТТГ и, собственно говоря, какой еще анализ нужен будет доктору? Наверное, общий анализ крови, да, это, наверное, такой база.
2: Ну, общий анализ, да,
1: база.
2: Он, в принципе, показывает в общем состоянии организма. И, конечно, не заниматься самолечением. Еще раз повторю, что при своевременном обращении большинство заболеваний щитовидной железы, они успешно контролируются, лечатся и позволяют человеку вести полноценную активную жизнь.
1: Ну и соль заменяем на еду. специализированную. Друзья, еще один вот такой добрый совет от нашего доктора. Я напомню, что у нас сегодня в рамках проходящей недели профилактики заболеваний эндокринной системы, она проходит в честь Всемирного дня щитовидной железы, побывала доктор республиканского эндокринологического диспансера Мира Дугужева. Мира Зурабовна, спасибо большое, было интересно. Друзья, будьте здоровы. Я надеюсь, что вы не только услышали, но и будете применять советы и рекомендации доктора. Будьте здоровы и оставайтесь здесь на 104.5. Много всего полезного, важного, интересного. Ну и музыка, конечно же, самая ваша любимая для хорошего настроения и отличного дня. До новых радиовстреч. До свидания.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 14 медалей завоевали армрестлеры Карачаева-Черкесии на первенстве Европы по армрестлингу среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 и 19-23 лет. Соревнования проходили в Будапеште. В венгерской столице наши ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран и показали характер настоящих чемпионов. Всего в первенстве приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке нашей сборной 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали. Прекрасный результат, которым мы гордимся, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что вице-президент Федерации армрестлинга России Андрей Попов высоко оценил их подготовку и волю к победе. Глава республики от всей души поздравил юниоров с блестящей победой. Он поблагодарил тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов за труд и целеустремленность. Отдельно он поблагодарил президента Федерации армспорта Карачаева-Черкесии, депутата парламента Адама Гачияева за системную работу по развитию армрестлинга в республике. Вот имена чемпионов и призеров: Рамазан Лепшоков, Карим Эльдаров, Мухаммад Токов, Абдуллах Байкулов, Алан Лайпанов, Абдурахман Байрамкулов, Марта Волкова и Мухаммад Байрамкулов. Тренируют спортсменов Шамиль Токов, Рамазан Тамбиев, Бородин Аркенов и Расул Урусов. Впереди взрослый чемпионат Европы. За медали также борются наши атлеты. В ауле Хабес прошел турнир по волейболу памяти героя Советского Союза Умара Хабекова, приуроченный к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали 9 команд из разных регионов. По итогам турнира победителем стала команда ХАТ «Аул Хабес», второе место у сборной Кабардино-Балкарии, третье у команды «Барс» из города Карачаевска. Команда ветеранов СВО из Карачаева-Черкесии в Дагестане приняла участие в соревнованиях по волейболу среди участников специальной военной операции. Подобные соревнования – это не только спорт, но и возможность для ветеранов боевых действий укреплять боевое братство, поддерживать друг друга и показывать пример мужества и стойкости. В Карачаево-Черкесии прошел республиканский военно-патриотический фестиваль, посвященный 81-й годовщине Великой Победы и десятилетию движения «Юнармия». На сборном пункте военного комиссариата республики более 200 участников собрались, чтобы показать силу, подготовку, командный дух и настоящую любовь к родине. В фестивале приняли участие 8 команд со всей республики. Абсолютным победителем стал военно-патриотический клуб «Ураган». На втором месте команда Карачаевска, на третьем – казачий военно-патриотический клуб «Пластун» из Черкесска. Для участников и зрителей работали 10 интерактивных площадок, выставка оружия и военной техники, тактическая и первая медицинская помощь, электронный тир, стрельба из спортивного лука, БПЛА, тактическая подготовка, топография и РХБЗ. Также гостей ждала концертная программа и встреча с почетными гостями, среди которых ветераны специальной военной операции. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71D. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. До 2035 года в Дагестане намерены расширить площади виноградников до 34 700 гектаров. Сейчас общая территория садов, находящихся в стадии плодоношения, достигает 24 000 гектаров, из которых оборудована системой капельного полива больше 5 000 гектаров. Для достижения цели активно внедряются 4 крупных инвестиционных проекта по закладке новых виноградников. С 2024 года успешно высажено свыше 500 гектаров виноградных лоз с использованием технологии капельного орошения. Проект финансируется на сумму более 1 миллиарда 420 миллионов рублей. Ингушетия. В Ингушетии летом пройдут региональные конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Первый этап состоится в муниципальных образованиях. Конкурсные комиссии будут выезжать на подворье, осматривать приусадебные участки, цветники и дворовые территории, оценивать уровень благоустройства, ухоженность и оригинальность оформления. Финальный этап проведут с 1 по 22 июля. Призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона рублей. Фестиваль цветов 1 миллион рублей. Кабардино-Балкария. В Нальчике открылся 5-й Северокавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026». Инициатива, поддержанная Министерством культуры России, уже не первый год служит стартовой площадкой для начинающих кинематографистов, поднимающих в своих работах актуальные темы современности. В этом году за награды фестиваля поборются около 70 картин. Конкурсная программа включает короткометражные, игровые, анимационные и телевизионные фильмы, социальные видеоролики и документальные ленты. Участников ждут встречи с именитыми деятелями кино. В числе специальных гостей – народный артист России Андрей Соколов, режиссер Владимир Хотиненко и киновед, доцент в ГИКа Татьяна Яковлева. Карачаево-Черкесия. Представитель правительства Дагестана Магомед Магомедов посетил Черкесск, чтобы выразить благодарность жителям Карачаево-Черкесии за оказанную поддержку. Волонтеры из республики работали в зоне чрезвычайной ситуации, а жители региона организовали сбор гуманитарной помощи и финансовую поддержку пострадавшим от наводнения. Он отметил, что именно в сложные моменты особенно ясно видно, что народы России едины. Магомедов вручил благодарственные письма и экземпляры книги Расула Гамзатова «Берегите друзей», главам муниципалитетов, представителям общественных организаций, меценатам и активным гражданам, принимавшим участие в организации гуманитарной помощи. Северная Осетия. В Северной Осетии появится официальный согласованный маршрут восхождения на гору Казбек. Это позволит обеспечить безопасность туристов, принимающих участие в подъеме на горный пик. Регистрация групп в МЧС также теперь обязательна. Раньше она носила лишь рекомендательный характер. У Казбека две вершины. Восточная – 5033 метра и западная – 5025 метров. Восхождение на гору со стороны Северной Осетии относится к категории сложности 2Б и требует хорошей физической подготовки и альпинистского опыта. Ставропольский край. Экспорт напитков на Ставрополье вырос за год на 25%. На начало мая местные предприятия отгрузили 10 800 тонн продукции на сумму 6 миллионов долларов США. Напитки поставляются в 19 государств. Среди них Азербайджан, Китай, Грузия, Узбекистан, Абхазия, Монголия, Молдова, Таиланд, Латвия, Канада и Германия. Чечня. В трех чеченских селах дали старт строительству новых спортивных комплексов общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Универсальный спортивный комплекс в селе Ахмат-Юрт расположится на площади более 5000 квадратных метров. Физкультурно-спортивные комплексы в селах Дачубарзой и Белгатой займут площадь в более 1500 квадратных метров каждый. На объектах будут созданы условия для занятий олимпийскими видами спорта – баскетболом, волейболом, футболом, дзюдо, борьбой и боксом. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Ставки 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Учкикене 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии в Зеленчукском районе состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции. С семьями встретились руководители министерств и ведомств, депутаты, руководители региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», представители администрации района и главы сельских поселений. Подробно рассказали о действующих в республике финансовых и нематериальных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы социального и юридического сопровождения, порядок предоставления земельных участков, а также оказания реабилитационных и медицинских услуг. Часть вопросов решена на встрече, другие взяты на контроль. Напомним, такие встречи по поручению главы республики Рашида Тимрезова регулярно проходят во всех районах республики. В Международный день музеев глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в Доме музея просветителя и художника Крым Шамхалова в Тиберде ведется техническое переоснащение. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В трех экспозиционных залах уже смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал музея пополнился аудиооборудованием, большой LED-панелью на мобильной стойке для интерактивных лекций, а также компьютерами для научных работников. Кроме того, поступили специализированная мебель и оборудование для учета и хранения музейных фондов. Ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. Напомним, в прошлом году технически обновили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. В этом году также ведутся работы в историко-краеведческом музейном центре РУМ-КАЛА. В ауле Бабука Хабесского района идет капитальный ремонт детского сада. На объекте завершаются демонтажные работы. Отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери, обновятся внутренние помещения, отопление, водоснабжение и электросети. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 14 медалей завоевали армрестлеры Карачаева-Черкесии на первенстве Европы по армрестлингу среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 и 19-23 лет. Соревнования проходили в Будапеште. В венгерской столице наши ребята сражались с сильнейшими атлетами из 28 стран и показали характер настоящих чемпионов. Всего в первенстве Европы по армрестлингу приняли участие более 1000 спортсменов. В копилке нашей сборной 7 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали. Прекрасный результат, которым мы гордимся. Ну а вице-президент Федерации армрестлинга России Андрей Петров высоко оценил их подготовку и волю к победе. С победой ребят поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Он поблагодарил тренеров, родителей и, конечно, самих спортсменов за труд и целеустремленность. Отдельное спасибо президенту Федерации армспорта Карачаева-Черкесии, депутату парламента республики Адаму Гачияеву за системную работу по развитию армрестлинга в Карачаево-Черкесии. Борцы на поясах из нашей республики завоевали 7 медалей по итогам Кубка России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. Соревнования в вольном и классическом стилях прошли во Владимирской области при участии почти 300 спортсменов из 27 регионов России. Вольный стиль – золото у Салима Семенова, серебро у Назима Бастанова, бронзовые призеры – Али Чипчиков, Азамат Татаркулов, Али Далаев, Азамат Баташев. Классический стиль – бронза у Азамата Татаркулова. Тренеры – Ансар Татаркулов, Руслан Хватыш, Идрис Ибзеев и Дахир Лайпанов. Наш земляк Альберт Кенжев в напряженнейшей борьбе завоевал золото чемпионата Европы по армрестлингу в категории 60 килограммов на левую руку. Чемпионат проходит в эти дни в Венгрии в городе Будапешт. 7 медалей завоевали боксеры Карачаева-Черкесии на межрегиональных соревнованиях среди юношей и девушек 15-16 лет, второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России. Соревнования прошли в станице Суворовская Ставропольского края при участии сотни сильнейших спортсменов из 7 регионов округа. Золото завоевал наш земляк Денис Ламказбаев, бронза у Рауля Сакиева, Альберта Лайпанова, Амара Мамхиагова, Давида Середина, Азамата Карданова и Ислама Байрамукова. Победители получили право выступить на 13-й летней спартакиаде учащихся России по боксу, которая пройдет в конце июня в Сыктывкаре. Тренируют наших боксеров Арсен Чекунов, Альберт Джандубаев, Динур Мусов, Осман Шаханов, Рустам Аров, Артур Ташуев и Ануар Би Мамхиагов. В Карачаево-Черкесии прошли соревнования по волейболу среди сотрудников правоохранительных органов. Они были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне. По итогам соревнований первое место завоевала команда управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии, серебряные призеры – волейболисты МВД по Карачаево-Черкесии. На третьей позиции – команда пограничного управления ФСБ России по региону. Помимо определения сильнейших команд, организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 18 мая в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Архызе 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии в Зеленчукском районе состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции. С семьями встретились руководители министерств и ведомств, депутаты, руководители региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», представители администрации района и главы сельских поселений. Подробно рассказали о действующих в республике финансовых и нематериальных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы социального и юридического сопровождения, порядок предоставления земельных участков, а также оказания реабилитационных и медицинских услуг. Часть вопросов решена на встрече, другие взяты на контроль. Напомним, такие встречи по поручению главы республики Рашида Тимрезова регулярно проходят во всех районах республики. В Международный день музеев глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в Доме музея просветителя и художника Крым Шамхалова в Тиберде ведется техническое переоснащение. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В трех экспозиционных залах уже смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал музея пополнился аудиооборудованием, большой LED-панелью на мобильной стойке для интерактивных лекций, а также компьютерами для научных работников. Кроме того, поступили специализированная мебель и оборудование для учета и хранения музейных фондов. Ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. Напомним, в прошлом году технически обновили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. В этом году также ведутся работы в историко-краеведческом музейном центре «Рум-Кала». В ауле Бабука Хабесского района идет капитальный ремонт детского сада. На объекте завершаются демонтажные работы. Отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери, обновятся внутренние помещения, отопление, водоснабжение и электросети. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104,5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

0: Карачаево-Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаево-Черкесии в Зеленчукском районе состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции. С семьями встретились руководители министерств и ведомств, депутаты, руководители региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», представители администрации района и главы сельских поселений. Подробно рассказали о действующих в республике финансовых и нематериальных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы социального и юридического сопровождения, порядок предоставления земельных участков, а также оказания реабилитационных и медицинских услуг. Часть вопросов решена на встрече, другие взяты на контроль. Напомним, такие встречи по поручению главы республики Рашида Тимрезова регулярно проходят во всех районах республики. В Международный день музеев глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в Доме музея просветителя и художника Крым Шамхалова в Тиберде ведется техническое переоснащение. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В трех экспозиционных залах уже смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал музея пополнился аудиооборудованием, большой LED-панелью на мобильной стойке для интерактивных лекций, а также компьютерами для научных работников. Кроме того, поступили специализированная мебель и оборудование для учета и хранения музейных фондов. Ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. Напомним, в прошлом году технически обновили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. В этом году также ведутся работы в историко-краеведческом музейном центре РУМ-КАЛА. В ауле Бабука Хабесского района идет капитальный ремонт детского сада. На объекте завершаются демонтажные работы. Отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери, обновятся внутренние помещения, отопление, водоснабжение и электросети. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: выбирайте места.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл «Моя республика» приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия. Он станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу об одежде казаков. Любой народ с первого взгляда узнает по одежке, традиционному национальному костюму. Есть свои особенности и в казачьей одежде. Мужская казачья одежда состоит из военной формы и одежды повседневной. Костюм казаков не появился вмиг, он рождался веками. Широкие шаровары, штаны скифских кочевников, удобные для всадников, бешмет и русская рубаха. Первую носили на выпуск, а вторую заправляли в шаровары. Шили рубахи из холста и шелка. Шелковые рубахи на голое тело были предпочтительнее. «На них вошь не живет», — говорили в старину. Верхняя одежда – архалук, нечто среднее между кафтаном и стеганым татарским халатом. В непогоду полагались бурка и башлык – капюшон. В 20-е годы 19 века пришла и осталась навсегда черкеска – длинный приталенный кафтан из тонкого сукна с расширяющимися от пояса полами, застегивается на крючки от груди до середины длины, с широкими рукавами на яркой подкладе и глубоким нагрудным вырезом. На груди черкески нашивались газырницы. Газырь в переводе «готов». Они были местом хранения патронов, ныне просто являются украшением, как наборный пояс, кожаный с серебряными накладками. Чем больше серебра на черкеске, тем богаче казак. Папаха или казачья фуражка – не просто головной убор, это символ принадлежности к станичному обществу. Вернувшись с войны живым, казак бросал папаху в волны родовой реки, шапками голосовали на казачьих сходах. В них зашивали иконы и написанные от руки молитвы. За отворот клали ценные бумаги или приказы. Во вдовьем доме фуражка погибшего казака висела под иконой, а если на ней женился другой казак, то он переносил фуражку к кубане и спускал по воде. Обувь тоже была особенная и разнообразная, для верховой езды, пешего строя, повседневная. Ичиги – сапоги без каблуков и из очень мягкой кожи. Чирики – галоши – одевались поверх ичигов, да башмаки – обувь из телячьей кожи с ремнями. К своей одежде казак относился с уважением, как ко второй коже, поэтому никогда не носил чужой одежды, тем более с убитых, без особого обряда очищения. Если уж награждался казак атаманом, то материей на справу, но никогда атаманским кафтаном или шапкой. Самой ценной одеждой для казака была нательная рубаха, сшитая матерью или женой. Первая крестильная рубашка, сшитая крестной матерью, одевалась один раз на крестины и хранилась в семье. Этот обычай соблюдает и поныне. Казаки, жившие в строгих рамках традиций и обычаев, носили стандартную униформу. Все в ней говорило о принадлежности хозяина к казачьему войску. Лампасы, серьга в ухе, пуговицы, как одета папаха или повязан башлык. Все как открытый паспорт. В левом ухе серьга – единственный сын у матери. В правом – последний в роду ребенок по мужской линии. Две серьги – единственный ребенок у родителей. Казачья справа – это фирменная одежда, конь и оружие. Все это собиралось задолго до начала службы. Вручая сыну справу, по обыкновению отец говорил: «Я

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. До 2035 года в Дагестане намерены расширить площади виноградников до 34 700 гектаров. Сейчас общая территория садов, находящихся в стадии плодоношения, достигает 24 000 гектаров, из которых оборудована системой капельного полива больше 5 000 гектаров. Для достижения цели активно внедряются 4 крупных инвестиционных проекта по закладке новых виноградников. С 2024 года успешно высажено свыше 500 гектаров виноградных лоз с использованием технологии капельного орошения. Проект финансируется на сумму более 1 миллиарда 420 миллионов рублей. Ингушетия. В Ингушетии летом пройдут региональные конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Первый этап состоится в муниципальных образованиях. Конкурсные комиссии будут выезжать на подворье, осматривать приусадебные участки, цветники и дворовые территории, оценивать уровень благоустройства, ухоженность и оригинальность оформления. Финальный этап проведут с 1 по 22 июля. Призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона рублей. Фестиваль цветов 1 миллион рублей. Кабардино-Балкария. В Нальчике открылся 5-й северокавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026». Инициатива, поддержанная Министерством культуры России, уже не первый год служит стартовой площадкой для начинающих кинематографистов, поднимающих в своих работах актуальные темы современности. В этом году за награды фестиваля поборются около 70 картин. Конкурсная программа включает короткометражные, игровые, анимационные и телевизионные фильмы, социальные видеоролики и документальные ленты. Участников ждут встречи с именитыми деятелями кино. В числе специальных гостей – народный артист России Андрей Соколов, режиссер Владимир Хотиненко и киновед, доцент в ГИКа Татьяна Яковлева. Карачаево-Черкесия. Представитель правительства Дагестана Магомед Магомедов посетил Черкесск, чтобы выразить благодарность жителям Карачаево-Черкесии за оказанную поддержку. Волонтеры из республики работали в зоне чрезвычайной ситуации, а жители региона организовали сбор гуманитарной помощи и финансовую поддержку пострадавшим от наводнения. Он отметил, что именно в сложные моменты особенно ясно видно, что народы России едины. Магомедов вручил благодарственные письма и экземпляры книги Расула Гамзатова «Берегите друзей» главам муниципалитетов, представителям общественных организаций, меценатам и активным гражданам, принимавшим участие в организации гуманитарной помощи. Северная Осетия. В Северной Осетии появится официальный согласованный маршрут восхождения на гору Казбек. Это позволит обеспечить безопасность туристов, принимающих участие в подъеме на горный пик. Регистрация групп в МЧС также теперь обязательна. Раньше она носила лишь рекомендательный характер. У Казбека две вершины. Восточная – 5033 метра и западная – 5025 метров. Восхождение на гору со стороны Северной Осетии относится к категории сложности 2Б и требует хорошей физической подготовки и альпинистского опыта. Ставропольский край. Экспорт напитков на Ставрополье вырос за год на 25%. На начало мая местные предприятия отгрузили 10 800 тонн продукции на сумму 6 миллионов долларов США. Напитки поставляются в 19 государств. Среди них Азербайджан, Китай, Грузия, Узбекистан, Абхазия, Монголия, Молдова, Таиланд, Латвия, Канада и Германия. Чечня. В трех чеченских селах дали старт строительству новых спортивных комплексов общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Универсальный спортивный комплекс в селе Ахмат-Юрт расположится на площади более 5000 квадратных метров. Физкультурно-спортивные комплексы в селах Дачубарзой и Белгатой займут площадь в более 1500 квадратных метров каждый. На объектах будут созданы условия для занятий олимпийскими видами спорта – баскетболом, волейболом, футболом, дзюдо, борьбой и боксом. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

0: солнце.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 18 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 9, днем до плюс 18, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 8, днем до плюс 16, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 11, облачно, ожидается дождь, возможен туман. В Архызе ночью плюс 4, днем до плюс 14, облачно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: уже и женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

0: 105. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Преградной, 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии в Зеленчукском районе состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции. С семьями встретились руководители министерств и ведомств, депутаты, руководители региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», представители администрации района и главы сельских поселений. Подробно рассказали о действующих в республике финансовых и нематериальных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы социального и юридического сопровождения, порядок предоставления земельных участков, а также оказания реабилитационных и медицинских услуг. Часть вопросов решена на встрече, другие взяты на контроль. Напомним, такие встречи по поручению главы республики Рашида Тимрезова регулярно проходят во всех районах

0: республики. Международный день музеев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в Доме музея просветителя и художника Крым Шамхалова в Тиберде ведется техническое переоснащение. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В трех экспозиционных залах уже смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал музея пополнился аудиооборудованием, большой LED-панелью на мобильной стойке для интерактивных лекций, а также компьютерами для научных работников. Кроме того, поступили специализированная мебель и оборудование для учета и хранения музейных фондов. Ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. Напомним, в прошлом году технически обновили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. В этом году также ведутся работы в историко-краеведческом музейном центре «Рум-Кала». В ауле Бабука Хабесского района идет капитальный ремонт детского сада. На объекте завершаются демонтажные работы. Отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери, обновятся внутренние помещения, отопление, водоснабжение и электросети. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 19 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 17 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае плюс 4, плюс 8, пасмурно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 6 градусов, днем до плюс 11, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По поручению главы Карачаева-Черкесии в Зеленчукском районе состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции. С семьями встретились руководители министерств и ведомств, депутаты, руководители региональных отделений Комитета семей воинов Отечества, Фонда «Защитники Отечества», представители администрации района и главы сельских поселений. Подробно рассказали о действующих в республике финансовых и нематериальных мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили вопросы социального и юридического сопровождения, порядок предоставления земельных участков, а также оказания реабилитационных и медицинских услуг. Часть вопросов решена на встрече, другие взяты на контроль. Напомним, такие встречи по поручению главы республики Рашида Тимрезова регулярно проходят во всех районах республики. В Международный день музеев глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что в Доме музея просветителя и художника Крым Шамхалова в Тиберде ведется техническое переоснащение. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В трех экспозиционных залах уже смонтировано профессиональное музейное освещение и установлены современные подвесные системы для картин. Технический арсенал музея пополнился аудиооборудованием, большой LED-панелью на мобильной стойке для интерактивных лекций, а также компьютерами для научных работников. Кроме того, поступили специализированная мебель и оборудование для учета и хранения музейных фондов. Ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. Напомним, в прошлом году технически обновили музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. В этом году также ведутся работы в историко-краеведческом музейном центре «Рум-Кала». В ауле Бабука Хабесского района идет капитальный ремонт детского сада. На объекте завершаются демонтажные работы. Отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери, обновятся внутренние помещения, отопление, водоснабжение и электросети. Напомним, в рамках национального проекта «Семья» и при содействии «Единой России» к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.